0: надо, и он сыграл Монтейн. Сын, что и конечно, следующий раз он должен был на это.
1: Павел, я не знаю,
0: Павел, я не знаю,